Вот снега себя, все и пер раунли, 106.3, дается фреквенси, пора и кау хэппи, everyday, густука у R&B, хип-хоп, лад сон, папи на медли, джун индери, батаки гуланг и студжанте, апила на пор, анг мага эмплойи, пора everybody happy, let's get a party, BLFM, the service station in Bagadi, and no one else, and Bagan yang broadcasting company, paboritos mga nama sa Aero, paboritos mga labas sa Aero, so here we go, kini ngara para inyo, kung nagbiyahin mo, BLFM, mga bagong kanta.